0: Водністровского водохранилища. В Румынии уровень воды в Дунае возле АЭС Черноводы вырос после подрыва скалы. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируци сообщил, что уровень воды у станции повысился на 2 сантиметра, что позволит продолжить ее работу без перебоев. По словам чиновника, благодаря операции специалистов, армии удалось получить дополнительный запас воды примерно на несколько дней. Накануне на дне Дуная была проведена контролируемая детонация скального участка, чтобы увеличить поток воды в сторону атомной электростанции. Ранее из-за исторически низкого уровня Дуная возникли риски для работы АЭС в Румынии и Венгрии. В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Новые цены утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике. Они вступят в силу после публикации решения в Monitor Official. Стоимость питьевой воды увеличится с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов за кубометр. Канализация подорожает с 5 леев 63 банов до 6 леев 63 банов. В итоге бытовые потребители будут платить 20 леев 66 банов за кубометр воды и канализации вместо нынешних 18 леев 62 банов. Наре также утвердила новые тарифы для операторов Вокнице, Кайнарь и Юрчень. В августе счета будут рассчитываться пропорционально. Потребление до вступления новых тарифов оплатят по старым ценам. В Молдове снизится цена на бензин. Стоимость дизельного топлива останется прежней. Наре объявила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 5 августа. Бензин А95 подешевеет на 8 банов и будет стоить не более 30 леев 67 банов за литр. Цена дизельного топлива останется без изменений – 32 лея 82 бана за литр. Напомню, ранее правительство утвердило меры по стабилизации топливного рынка, включая изменение формулы расчета цены на дизель, увеличение торговой наценки и упрощение процедур импорта топлива. Правительство Молдовы выделит более 6,5 миллиардов леев для поддержки примарий, которые выбрали добровольные объединения. Средства направят на развитие инфраструктуры, улучшение услуг и укрепление новых административных структур. Один из стимулов предусматривает выплату 3000 леев на каждого жителя объединенных населенных пунктов. В приоритете ремонт дорог, модернизация водоснабжения и канализации, освещение улиц, а также развитие школ, медицинских и социальных объектов. Более 85% примарий страны уже начали процесс добровольного объединения. Работодателям в Молдове напомнили об обязательных мерах защиты сотрудников в период сильной жары. Национальная конфедерация профсоюзов заявила, что при температуре выше 30 градусов работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда. Речь идет о вентиляции помещений, перерывах для отдыха, достаточном количестве питьевой воды, а при необходимости – изменении графика работы и сокращении нагрузки. В профсоюзах подчеркнули, что за несоблюдение требований по охране труда предусмотрены административные штрафы для должностных лиц до 200 условных единиц, для юридических лиц до 20 тысяч леев. В Кишинев расширят бульвар Мирчичел-Бетрин с велодорожками и зарядными станциями для электромобилей. Муниципальные власти начали проект модернизации участка буквально между улицами профессора Ивана Думенюк и Буковиней. Работы предусматривают расширение дорожной инфраструктуры, создание велодорожек, современных остановок общественного транспорта, тротуаров, зеленых зон, парковочных мест и установку интеллектуальных светофоров. Впервые в рамках городского проекта планируется разместить вдоль дороги станции зарядки для электромобилей. Также будут обновлены подземные сети водоснабжения, канализации, газа и электроснабжения. В Приморье отмечают, что проект должен улучшить транспортное сообщение в секторе Чокана и подготовить инфраструктуру к дальнейшему развитию района. Литва выделит более 12 миллионов евро на помощь украинским беженцам. Министерство финансов страны подготовило проект решения о выделении средств Министерству труда и социальной защиты. Почти 12 миллионов евро пойдут на компенсацию расходов, связанных с поддержкой украинцев в период с апреля по июнь этого года. Еще 310 тысяч евро предусмотрены на следующие месяцы. Средства направят на социальную помощь, поддержку детей без сопровождения, выплаты на интеграцию и компенсацию расходов на образование детей. И о погоде в Молдове. В среду 5 августа будет действовать оранжевый код опасности из-за жары. Ветер будет дуть северо-восточного направления, слабый. Температура воздуха в дневное время в тени повысится до 38 градусов. Ночью температура воздуха составит от 17 до 22 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Новая концепция бюджетно-налоговой реформы будет представлена завтра, 6 августа. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище в Украине, которое является основным источником реки Днестр, снизился до критической отметки и оказался почти на 4 метра ниже, чем в это же время год назад. Не менее 17 человек погибли при массированном российском ударе по Киеву и области. Европейский Союз направит Украине 1 миллиард 400 миллионов евро из замороженных активов России после ночных атак на Киев и область. Подробности в выпуске. Новая концепция бюджетно-налоговой реформы будет представлена завтра, 6 августа, о чем сегодня объявил премьер-министр Василий Тофан на заседании правительства. Новая фискальная политика направлена на привлечение большего числа людей к трудоустройству, борьбу с уклонением от уплаты налогов и повышение налогов на табак, алкоголь и азартные игры, а также на пересмотр режима НДС, заявил премьер-министр. Ожидается, что реформа будет способствовать борьбе с уклонением от уплаты налогов за счет повышение минимальной заработной платы и обеспечение лучшей защиты работников, сказал Василий Тофан. Что касается НДС, премьер-министр признал, что первоначальный проект реформы был слишком амбициозным и что экономические уязвимости не были учтены. Новая версия будет сосредоточена на сбалансированном налогообложении товаров и услуг, таких как продукты питания, природный газ и энергоносители. Молдова готовит программу по укреплению обороны стоимостью более 10 миллиардов леев на ближайшие 5 лет. Сегодня правительство утвердило оборонную программу на 2026-30 годы в рамках стратегии национальной обороны, рассчитанной до 2034 года. Власти намереваются значительно укрепить оборонный сектор в течение последующих 5 лет, закупив вооружение и военную технику, совместимые с оснащением армий стран-партнеров. В то же время программа направлена на увеличение вклада Молдовы в региональную и международную безопасность, в том числе за счет участия в миротворческих миссиях и операциях. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище в Украине, которое является основным источником реки Днестр, снизился до критической отметки и оказался почти на 4 метра ниже, чем в это же время год назад. Об этом накануне заявил министр окружающей среды Молдовы Георгий Хаждер, призвав жителей страны экономно расходовать воду. По словам чиновника, в последние дни в водохранилище поступает в среднем 30 кубометров воды в секунду, тогда как сбрасывается 85 кубометров, почти втрое больше. Правительство делает все возможное, чтобы обеспечить жителей водой, однако сейчас мы уже используем стратегический запас, заявил Хаждер. Мэрия муниципия Кишинев объявляет, что уличное освещение, обеспечивающее безопасность граждан, и полив зеленых насаждений не будут отключаться вопреки мерам по экономии энергии и воды, установленным правительством. Муниципалитет сообщил, что безопасность миллиона жителей столицы остается приоритетом. По информации мэрии, декоративное освещение зданий, находящихся в ведении муниципалитета, будет отключено. Однако декоративные элементы с минимальным энергопотреблением будут продолжать работать, включаясь одновременно с уличным освещением. Уличное освещение в парках, на улицах и во дворах многоквартирных домов будет включено в полном объеме для обеспечения безопасности населения. Полив зеленых насаждений будет перенесен на ночное время за исключением трех зон: аллеи Мирча Челбатрын, бульвара Дачия и сквера Кафедрального собора, где график не может быть изменен, потому что это приведет к гибели городской растительности. У начальника управления АИПа при задержании нашли коробки с деньгами. Главу управления агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве АИПа задержали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, чиновник потребовал и получил 130 тысяч леев от представителя одной из компаний за обещание повлиять на членов комиссии АИПа, чтобы те одобрили предоставление субсидий. В ходе расследования сотрудники НЦБК зафиксировали передачу части полученных денег другим лицам. Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемого около 2,5 миллионов леев. Мужчина задержан на 72 часа. Каушен 35-летний уроженец Украины был задержан на 30 суток по подозрению в участии в схеме телефонного мошенничества. По данным следствия, он выполнял роль вербовщика курьеров и сборщика денег. Мужчина действовал на левом берегу Днестра, где принимал денежные средства от курьеров, после чего конвертировал в криптовалюту для сокрытия их нелегального происхождения. Члены группировки звонили жертвам и первоначально представлялись сотрудниками Почты Молдовии или телекоммуникационных компаний. Впоследствии они выдавали себя за представителей Национального банка Молдовы, службы информации безопасности или полиции. В случае признания вины задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Количество погибших в Киеве и Киевской области за ночь на 5 августа достигло 17 человек, десятки раненых. ВСУ также сообщили об ударах по другим областям страны. В Киеве в результате атаки возникли пожары, повреждены нежилые здания в Оболонском, Деснянском, Голосеевском районах, а также в одном из пригородов, сообщил мэр Виталий Кличко. В Голосеевском районе разрушен частный жилой дом, под завалами могут находиться люди, отметил он. В Киевской области повреждения зафиксированы в Бучанском, Броварском и Фастовском районах, сообщила областная военная администрация. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что в результате ночных российских атак на Киев и область погибли 17 человек и 44 пострадали. ВСУ сообщили в Телеграм об ударах ракет и дронов также по Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областям в ночь на 5 августа. Минувшей ночью Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить российскую баллистику. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на отчет ВСУ. Дрон с взрывчаткой нашли в аэропорту ФРГ у украинского борта. Deutsche Welle передает в ночь на среду 5 августа в аэропорту Лейпциг-Галлия. Рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 обнаружили подозрительный предмет. Рентгеновское обследование показало, что это дрон, оснащенный взрывчаткой с детонатором, сообщает агентство DPA. Он был обезврежен с помощью дистанционно управляемого робота. Лейпцигская воздушная гавань приостановила работу. Несколько самолетов перенаправили в другие аэропорты. Аэропорты. Южная взлетная полоса аэропорта остается закрытой для проведения расследования. Полеты на северной взлетно-посадочной полосе возобновились только в 2 часа утра. Полиция земли начала расследование сотрудничества с федеральной полицией по подозрению в диверсии. Ведется розыск оператора беспилотника. В ту же ночь в этом же аэропорту Лейпциг-Галле грузовой самолет компании DHL вскоре после взлета столкнулся в воздухе с неизвестным объектом. После посадки на запасном аэродроме в Ганновере следователи обнаружили незначительные повреждения носовой части самолета. Полиция квалифицировала этот случай как возможное преступление против государственной безопасности. Аэропорт Лейпциг-Галле является одним из ключевых логистических узлов для поставок западных вооружений в Украину. Европейский союз направит Украине 1 миллиард 400 миллионов евро из замороженных активов России. Денежные средства пойдут на оборону. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна заплатить за разрушение, которое нанесла. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что средства от Евросоюза уже направляются Украине. Цены на нефть за неделю упали более чем на 12%. Цены на нефть по-прежнему снижаются на фоне возможного прогресса переговоров между США и Ираном. Отмечается, что нефть продолжила дешеветь после резкого падения на двух предыдущих торговых сессиях, поскольку инвесторы ожидают успеха усилий по прекращению войны с Ираном и возобновлению движения через заблокированный Армузский пролив, передает РБК UA. По состоянию на сегодняшний день фьючерсы на нефть марки Brent упали на 92 цента или примерно на 1,2% до 78,44 доллара за баррель. В Дунае затопят 4 баржи с камнем, чтобы увеличить приток воды к Черноводской АЭС. В Румынии продолжаются работы по увеличению уровня воды в районе Черноводской атомной электростанции. По данным румынских властей, 2 баржи были загружены камнем. После подрыва скалы Пыржуая на Старом Дунае еще 2 прибыли из Галаца. Для подготовки использовались экскаваторы массой 35 и 60 тонн, которые дробили породу в зоне взрыва, после чего ее загружали на баржи, сообщает Digi24. Затопление барж запланировано после 14:00 сегодня, когда завершится загрузка последней из них. Специалисты отмечают, что после подрыва скалы уровень воды в районе Черноводской АЭС сначала перестал снижаться, а затем поднялся на 2 сантиметра. При этом прогноз гидрологов предусматривал ежедневное падение уровня на 2-3 сантиметра и снижение еще на 15 сантиметров к 9 августа. По словам представителя румынского агентства «Апеля Румыния», цель операции – перенаправить часть стока с рукава Бала в русло Старого Дуная. И о погоде. Завтра, 6 августа, переменная облачность, ветер юго-восточный слабый, на севере кратковременные дожди. Температура воздуха.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня вечером энергетическая система Молдовы вновь столкнется с дефицитом электроэнергии. Новая концепция налоговой реформы будет представлена завтра. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что в результате ночных российских атак на Киев и область погибли 17 человек, 44 получили ранения. Дрон со взрывчаткой нашли в аэропорту ФРГ у украинского борта. Подробности в выпуске. Сегодня вечером электроэнергетическая система Республики Молдова вновь столкнется с дефицитом электроэнергии в период с 18.00 до 21.00. Как сообщили Минэнерго и Энергоком, в период с 18.00 до 19.00 ожидается дефицит в коммерческом режиме в размере примерно 62 мегаватт-час, с 19.00 до 20.00 – 129 мегаватт-час, а с 20.00 до 21.00 – 112 мегаватт-час. Власти прилагают все усилия для обеспечения страны необходимой энергией и будут использовать в том числе механизмы аварийного энергоснабжения для поддержания стабильности системы. Тем не менее, сегодня вечером добровольное сокращение потребления каждым из нас может сыграть решающую роль. Потребление электроэнергии значительно возросло в то время, как на производство также негативно влияют погодные условия. Очень низкий уровень воды в Дунае снижает способность ряда электростанций работать в нормальном режиме, поскольку вода необходимо для охлаждения оборудования. Молдова является частью регионального энергетического рынка и зависит от импорта, поэтому дефицит в регионе влияет и на объемы энергии, которые мы можем закупить. Президент Майя Санду предупредила, что Молдова может столкнуться с кризисом водоснабжения и электроэнергии, если засуха и экстремальная жара сохранятся. По ее словам, власти пытаются смягчить последствия, однако волшебных решений не существует, поэтому гражданам необходимо экономить воду и электроэнергию. В эфире программы журнал «Политик» глава государства заявила, что засуха, охватившая значительную часть Европы, уже вызвала проблемы как с водными ресурсами, так и с энергетикой, и Молдова не стало исключением. Если в ближайшее время не пойдут дожди и электростанции региона не смогут возобновить работу, ситуация станет еще сложнее, чем сейчас. То же самое касается и уровня воды, сказала президент. Она призвала граждан сократить потребление электроэнергии в вечерние часы пик, когда электричество закупается по самым высоким ценам. Аналогичный призыв касается и воды. По словам главы государства, в нынешних условиях ее необходимо использовать максимально ответственно. Новая концепция налоговой реформы будет представлена завтра, 6 августа, о чем сегодня объявил премьер-министр Василий Тофан на заседании правительства. Новая фискальная политика направлена на привлечение большего числа людей к трудоустройству, борьбу с уклонением от уплаты налогов и повышение налогов на такие... сферы, как табак, алкоголь и азартные игры, а также на пересмотр режима НДС, заявил премьер-министр. Ожидается, что реформа будет способствовать борьбе с уклонением от уплаты налогов за счет повышения минимальной заработной платы и обеспечения лучшей защиты работников, сказал Василий Тофан. Что касается НДС, премьер-министр признал, что первоначальный проект реформы был слишком амбициозным и что экономические уязвимости не были учтены. Новая версия будет сосредоточена на сбалансированном налогообложении товаров и услуг, таких как продукты питания, природный газ и энергоносители. Ассоциация производителей и переработчиков зерновых и масличных культур «Сила фермеров» требует срочной встречи с премьер-министром Василием Тофаном, предупреждая, что ситуация среди микро, малых и средних фермеров значительно ухудшилась за последние 5 месяцев. В обращении представители ассоциации утверждают, что цена на дизтопливо выросла примерно на 70%, а аграрии продолжают сталкиваться с острым дефицитом топлива, что может поставить под угрозу проведение сельскохозяйственных работ. Наряду с тем, аграрии утверждают, что за последние 10 дней цены на сельхозсырье в Украине упали на 30-40% на фоне блокировки экспорта через порт Одессы. Трейдеры закупают пшеницу у украинских аграриев по цене, эквивалентной 1 лей 60 банов, 1 лей 80 банов за килограмм. Организация считает, что бесконтрольный импорт может вызвать еще более резкое падение внутренних цен и поставить под угрозу молдавский экспорт в Румынию. У начальника управления АИПа при задержании нашли коробки с деньгами. Главу управления агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве АИПа задержали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, чиновник потребовал и получил 130 тысяч леев от представителя одной из компаний за обещание повлиять на членов комиссии АИПа, чтобы те одобрили предоставление субсидий. В ходе расследования сотрудники НЦБК зафиксировали передачу части полученных денег другим лицам. Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемого около 2,5 миллионов леев. Мужчина задержан на 72 часа. В Каушень 35-летний гражданин Украины был задержан на 30 суток по подозрению в участии в схеме телефонного мошенничества. По данным следствия, он выполнял роль вербовщика курьеров и сборщика денег. Мужчина действовал на левом берегу Днестра, где принимал денежные средства от курьеров, после чего конвертировал в криптовалюту для сокрытия их нелегального происхождения. Члены группировки звонили жертвам и первоначально представляли сотрудниками ГП «Почта Молдовы» или телекоммуникационных компаний. Впоследствии они выдавали себя за представителей Национального банка Молдовы, службы информации и безопасности или полиции. В случае признания вины задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что в результате ночных российских атак на Киев и область погибли 17 человек и 44 получили ранения. В Киеве в результате атаки возникли пожары, повреждены нежилые здания в Оболонском, Деснянском, Голосеевском районах, а также в одном из пригородов, сообщил мэр Виталий Кличко. В Киевской области повреждения зафиксированы в Бучанском, Броварском и Фастовском районах, сообщила областная военная администрация. ВСУ сообщили в Телеграм об ударах ракет и дронов также по Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областям. В ночь на 5 августа, минувшей ночью, Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить российскую баллистику. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на отчет ВСУ. Европейский Союз направит Украине 1 миллиард 400 миллионов евро из замороженных активов России. Денежные средства пойдут на оборону. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна заплатить за решение, которое за разрушение, которое нанесла премьер-министр Украины Сергей Корецкий, подтвердил, что средства от ЕС уже направляются Украине. Антикоррупционные учреждения Украины НАБУ и САП объявили новое подозрение Ольги Стефанишиной. В настоящее время Высший антикоррупционный суд определяет меру пресечения в отношении Стефанишиной. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура объявили новое подозрение бывшему вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции и бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Америки Ольги Стефанишиной. Об этом сообщает РБК Украины со ссылкой на источники. По данным собеседника, в настоящее время Высший антикоррупционный суд проводит заседание и выбирает Стефанишиной меру пресечения. Отмечается также, что защита экс-посла попросила проводить заседание в закрытом режиме. Дрон с взрывчаткой нашли в аэропорту ФРГ у украинского борта. Передает Deutsche Welle, в ночь на среду, 5 августа, в аэропорту Лейпциг-Галлия рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 обнаружили подозрительный предмет. Сканирование показало, что это дрон, оснащенный взрывчаткой с детонатором, сообщает агентство DPA. Он был обезврежен с помощью дистанционно управляемого робота. Лейпцигская воздушная гавань приостановила работу. Несколько самолетов перенаправили в другие аэропорты. Южная взлетная полоса аэропорта остается закрытой для проведения расследования. Полет самолеты на Северной взлетно-посадочной полосе возобновились. В 2 часа утра полиция земли начала расследование в сотрудничестве с федеральной полицией по подозрению в диверсии. Ведется розыск оператора беспилотника. В эту же ночь в том же аэропорту Лейпциг-Галле грузовой самолет компании DHL вскоре после взлета столкнулся в воздухе с неизвестным объектом. После посадки на запасном аэродроме в Ганновере следователи обнаружили незначительные повреждения носовой части самолета. Полиция квалифицировала этот случай как возможное преступление против государственной безопасности. Аэропорт Лейпциг-Галле является одним из ключевых логистических узлов для поставок западных вооружений в Украину. Цены на нефть за неделю упали более чем на 12%. Цены на нефть по-прежнему снижаются на фоне возможного прогресса переговоров между США и Ираном. По состоянию на сегодняшний день фьючерсы на нефть марки Brent упали на 92 цента или примерно на 1,2% до 78,44 доллара за баррель. А за неделю они упали на 12%. И о погоде. Завтра, 6 августа, переменная облачность, ветер восточный, слабый, на севере.

0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. В Молдове существует риск перебоев с электроснабжением, предупредил министр энергетики Дурин Джунгиету. Между тем, Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила меры экономии из-за снижения уровня Днестра и энергетических кризисов. В Кишинёве вырастут тарифы на воду и канализацию. Правительство выделит примариям, решившимся на добровольное объединение, в общей сложности 6,5 миллиардов леев. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: В Молдове существует риск перебоев с электроснабжением, предупредил министр энергетики Дурин Джунгиету. По его словам, с 9 до 11 вечера в энергосистеме Молдовы прогнозируется дефицит 130 мегаватт-часов. Энергоком и другие операторы уже закупили максимально возможные объемы электроэнергии на региональном рынке и при необходимости задействуют механизмы аварийной помощи. Но если покрыть дефицит не удастся, возможно отключение. Министерство энергетики призывает экономить, выключить лишнее освещение, перенести использование стиральных машин и другой энергоемкости техники. Особенно это касается кондиционеров. Их просят включать только при острой необходимости. Кроме того, гражданам рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны и подготовить фонарики. Между тем, Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила меры экономии из-за снижения уровня Днестра и энергетических рисков. В Молдове будут отключать фонтаны и подсветку по вечерам, а фермеры смогут поливать поля только ночью. Подробности в следующем материале.
2: Жители Молдовы призывают экономить свет и воду из-за маловодья Днестра и обмеления Дуная, которое угрожает электроснабжению региона. Для сокращения потребления с вечера до утра по всей стране будут отключать фонтаны, а также архитектурную и рекламную подсветку. Освещение в госучреждениях и торговых центрах сократят как минимум на 30%. Крупные предприятия перенесут наиболее энергоемкие процессы на часы, когда нагрузка на энергосистему ниже. При этом жителям многоэтажек рекомендуют не пользоваться лифтами утром и вечером в часы пик, чтобы не застрять в случае перебоев с электроснабжением. Также власти обещают ускорить подключение систем накопления энергии, солнечных и ветровых электростанций. Для защиты водных ресурсов забирать воду из Днестра для орошения можно только с 9 вечера до 6 утра. Приоритет получат садоводческие хозяйства. Промышленные предприятия, работа которых не относится к жизненно важной, должны сократить потребление воды как минимум на 20%. В то же время питьевую воду и воду из рек и озер теперь нельзя использовать для наполнения бассейнов, мытья улиц и тротуаров. Власти также подготовят резервные источники, усилят контроль качества, а при необходимости организуют подвоз воды в случае перебоев. Напомним, на прошлой неделе Украина уменьшила сброс Днестровского водохранилища в Днестр из-за снижения притока, которое вызвано недостатком осадков в Карпатах и жарой. В Румынии из-за обмеления Дуная остановили один из двух энергоблоков АЭС «Черноводы». Компания «Нуклеар Электрика» сообщила о закупках электроэнергии из Украины при содействии молдавского энергокома. Импорт должен компенсировать возникший дефицит и снизить нагрузку на энергосистему. В Минэнергетике Молдовы накануне предупредили, что наша страна импортирует около 60% необходимой электроэнергии, и две трети этого объема поступает из Румынии. Рост цен на региональном рынке оказывает давление на стоимость закупок. Если электроэнергия на бирже продолжит дорожать, это может отразиться на тарифах для конечных потребителей.
1: Уровень воды в Днестре в ближайшие дни может снизиться еще на 10-15 сантиметров. Об этом сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер со ссылкой на прогноз молдавской гидрометеослужбы. Напомню, в конце прошлой недели было принято решение о сокращении сброса с Новоднестровского водохранилища до 85 кубометров в секунду. По словам министра, уровень воды в самом водохранилище за сутки снизился еще на 6 сантиметров. За месяц он упал более чем на метр из-за малого количества осадков в Карпатах и засухи. Министр предупредил, что если уровень воды в Новоднестровске достигнет критической отметки, объем сброса придется сократить до уровня притока, который сейчас составляет чуть больше 40 кубометров в секунду. Тем временем правительство передало Кишиневскому водоканалу еще 4 мотопомпы для водозаборной станции «Вадлуйвода». Их общая производительность составляет 4000 кубометров в час. Тем временем примар Кишинев и Ончибан предупредил, что до среды в столице будут отрабатывать действия на случай проблем с поставками. В Румынии ищут способы справиться с энергетическим кризисом. Военные подорвали скалу, чтобы частично перенаправить течение Дуная и обеспечить водой единственный работающий сейчас энергоблок АЭС «Черноводы». Ситуацию осложняет новая волна жары. Власти призывают всех сократить потребление электроэнергии. Исполняющий обязанности премьер-министра Илья Балажан собрал руководителей 80 крупнейших промышленных предприятий, чтобы обсудить варианты снижения нагрузки на энергосистему в часы пик. Подробности в следующем материале.
2: Для начала румынские власти предлагают добровольно сократить потребление электроэнергии с 6 до 9 вечера. Если этого окажется недостаточно, в часы пик могут ограничить снабжение крупных предприятий. В худшем случае отключения могут коснуться рядовых граждан. Пока же местные власти, например, в Ясах и Текуче, просят людей по возможности экономить электричество. Чтобы не останавливать АЭС Черновода полностью, румынские военные взорвали скалу для корректировки течения Дуная. Скалу Пыржуая удалось разрушить лишь со второй попытки. Для этого использовали около 100 килограммов взрывчатки. Цель операции – перенаправить больше воды в рукав старого Дуная. Подрыв – это первый шаг. Параллельно с этим начинаются работы по углублению русла, которые тоже помогут обеспечить расход воды, необходимый для работы второго энергоблока. АЭС «Черноводы» обеспечивает около 20% выработки электроэнергии в Румынии. После остановки первого энергоблока на прошлой неделе собственное производство электроэнергии сократилось примерно на 10%. По прогнозам, в ближайшие дни расход воды в Дунае на входе в Румынию приблизится к самому низкому уровню с 1985 года. Как минимум до пятницы по всей стране сохраняются предупреждения о жаре. Местами ожидается до плюс 41 градуса. Это одно из немногих, если не единственное решение, которое у нас есть на данный момент. У нас будет шанс пережить со вторым энергоблоком эти две напряженные недели. С 1 по 15 августа, которые, как мы предполагаем, будут сложными. В Венгрии на единственной в стране АЭС ПАКШ работает лишь одна турбина. По словам премьер-министра Петра Мадзера, впереди ожидается 5 самых сложных дней. Ранее он сообщал, что станция, которая обеспечивает почти половину электроэнергии, может быть остановлена, если уровень воды продолжит снижаться. Дунай мелеет на фоне продолжительной жары и засухи в Европе. В Болгарии на обнаружившемся дне реки нашли останки шерстистого мамонта. Исследователи обнаружили нижнюю челюсть, бивни, лопатку, несколько ребер и другие фрагменты костей. В Сербии возле Прахова над водой показались затонувшие немецкие военные корабли времен Второй мировой войны. Также в Сербии из-за маловодья Дуная может приостановить работу единственный НПЗ. В Германии упал уровень воды в Рейне. Местами он опустился до отметки 18 сантиметров. И это исторический минимум. Власти отмечают, что в этом году критический момент наступил очень рано. В разгар лета, а не осенью. Рекордное обмеление поставило под угрозу грузовые перевозки.
1: Энергетический кризис в Румынии уже начинает сказываться на Молдове. Мы импортируем около 60% необходимой электроэнергии, и 2/3 этого объема поступает из соседней страны. Рост цен на региональном рынке уже оказывает давление на стоимость закупок. По словам государственного секретаря Министерства энергетики Дурина Жунгиету, если электроэнергия на бирже будет дорожать и дальше, это отразится на тарифах для конечных потребителей.
3: Каждый день с 6 до 11 вечера существует риск, что страну не удастся в полной мере обеспечить электроэнергией. Кроме того, именно в этот период стоимость электроэнергии будет значительно выше. Есть вероятность, что электроэнергия подорожает? Безусловно. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить страну. Отключения станут крайней мерой, только если не удастся обеспечить трансграничные перетоки между энергосистемами, поскольку здесь тоже есть риски.
1: В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые цены. Когда они вступят в силу, жители столицы будут платить за кубометр 20 леев 66 банов вместо 18 леев 62 банов. Детали в следующем материале.
2: Согласно решению НАРЭ, которое вступит в силу после публикации в официальном мониторе, кубометр питьевой воды в Кишиневе подорожает с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов. Соответственно, это на 1 лей 4 бана больше, чем сейчас. На 1 1 лей вырастет тариф на канализацию до 6 леев 63 банов за кубометр. За август потребители получат счета, в которых будут применены и старые, и новые цены. Многие жители столицы говорят, что им станет сложнее покрывать все расходы, но отмечают, что в районах водоснабжение еще дороже.
4: Для нас, пенсионеров, которые проработали 46 лет в государственном секторе и получили совсем небольшую пенсию, это, конечно, дорого. Как-нибудь справимся. В районах цены еще выше, так что ничего страшного. Будем экономить, как и раньше. Все как обычно. Это чрезмерное подорожание. Бедные старики, вы видели их? У них пенсия 3-4 тысячи леев. Конечно, мы не согласны с подорожанием. Будет тяжело справиться с этим, но выбора нет. Мы должны как-то выживать. Будем по-прежнему мыться, заботиться о себе. Просто это будет обходиться дороже, и нам придется сократить другие расходы.
5: Я против того, чтобы увеличивать тарифы на воду. Я не знаю, как буду справляться с этим делом, но, во всяком случае, с этим нужно бороться. Это недопустимо, чтобы так было.
2: По сравнению с другими районами, здесь дешевле. В Аргееве, кажется, дороже 30 леев. Я из Флоришты, и у нас еще 10 лет назад стоило 25 леев за кубометр. Нам не нужно поливать помидоры, как в селах. Я считаю, что это разумно и вполне нормально изменить тариф, потому что водоснабжение и в целом эти услуги требуют улучшения. Если для этого потребуются более значительные вложения наших средств, то пусть так и будет. В предыдущий раз тарифы на воду и канализацию в Кишиневе повышали в марте прошлого года. Тогда вода подорожала более чем на 2 лея за кубометр, а канализация почти на 1,5 лея.
1: Депутаты Народного собрания Гагаузии провели заседание в полном составе после того, как в минувшую пятницу не было кворума. На повестке 6 вопросов, в том числе касающиеся поправок к проекту закона о внесении изменений в избирательный кодекс Молдовы, а также декларация НСГ о защите конституционного статуса автономии. Напомню, ранее в Комрате раскритиковали принятые парламентом поправки, меняющие правила проведения выборов в Гагаузии. Власти автономии назвали документ вмешательством в свои полномочия и заявили о намерении добиваться его пересмотра. Все подробности узнаем из беседы моей коллеги с нашим корреспондентом в Камрате Петром Гарчу.
6: Самый первый вопрос у меня к тебе как раз по первому вопросу в повестке, да, а именно об утверждении поправок Народного собрания Гагаузии к проекту закона о внесении изменений в избирательный кодекс Молдовы. И он вызвал дебаты среди депутатов. Вот расскажи, какие именно моменты вызвали споры и о чем в итоге договорились?
7: Всего более 10 поправок, которые предлагает Народное собрание Гагаузии. На самом деле надо отдать должное их оптимизму, потому что они предложили поправки, не только связанные с региональными выборами автономии, да, в избирательный кодекс Молдовы, но предложили и поправки в целом. Выборы национальные. И тут, конечно, будет интересно понаблюдать, какие из этих предложений будут приняты, какие нет. Если говорить о самих поправках, то наиболее важные, во-первых, депутаты предлагают отменить вариант того, чтобы обязательное знание румынского языка для башкан на Гагаузии. То есть парламент в первом чтении принял эту норму, депутату предлагают перед вторым чтением убрать эту норму. Кроме того, вот дебаты и сегодня в том числе были по вопросу того, как формировать Центральный избирательный совет Гагаузии. То есть Народное собрание Гагаузии предлагает, я очень надеюсь, что не ошибусь, потому что там довольно такая сложная формула, да, и она новая. Народное собрание предлагает 4 представителя от себя, то есть 4 они предложат от себя, но вопросы сегодня возникли, там получается, что один из этих 4 представителей должен будет идти от неправительственных организаций из Гагаузии, которые работают в сфере вот избирательного права. И там как раз и был вопрос, а какие вообще это общественные организации в автономии вот работают в этой сфере? Потому что, может быть, их вообще нет, а может быть, их слишком много. Но в итоге из спора я понял, что в любом случае последнее слово будет за Народным собранием Гагаузии, и они уже будут решать, как, даже если, допустим, НПО предложат 5 человек, да, то есть они рейтинговым голосованием должны будут выбрать одного. Но, опять же, это пока только предложение. И это только в том случае, если парламент согласится на условия. Значит, 4 от Народного собрания, 1 кандидат будет от исполкома, 3 человека человека от ЦИК Молдовы и один от судебных инстанций. В чем отличие от того варианта, который принят в первом чтении? ЦИК Молдовы и, соответственно, депутаты парламента, они предложили немножко другой вариант. Два кандидата от Народного собрания, два от судебных инстанций и все остальные от парламентских фракций, то есть тех партий, которые входят в парламент. Ну, соответственно, у кого больше мандатов в парламенте, тот и сможет больше предложить кандидатов. То есть это вот такое вот различие. Из того, что еще довольно интересно, депутат Народного собрания предлагает в избирательном кодексе внести такое понятие, как региональный референдум. Сейчас в избирательном кодексе Молдовы его нет. Он был в местном избирательном кодексе автономии, который, ну, можно сказать, что уже утратил свою силу, по сути. Соответственно, этот документ будет направлен в парламент Молдовы.
6: Петр, ты знаешь, возвращаясь вот к моменту спора касательно гражданского общества, да, то, что нужно будет выбрать все-таки представителя для Центрального избирательного совета Гагаузии, если я не ошибаюсь, это уже правильно запомнила, Георгий Лечо, вице-спикер, он не смог назвать точное количество, да, организаций, которые работают в Гагаузии, но при этом уже спикер Валентин Гайдаржи, он пообещал выбрать самого достойного кандидата. Правда, по каким критериям будут выбирать, непонятно.
7: Опять же, если парламент Молдовы примет вот это вот формулу утверждения ЦИСГБУ.
1: Правительство выделит примариям, решившимся на добровольное объединение, в общей сложности 6,5 миллиардов леев. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию госуслуг и укрепление административного потенциала новых административно-территориальных единиц. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу. По последним данным, около 85% примарий страны уже начали процесс добровольного объединения, а почти половина из них приняла окончательное решение. Подробности в следующем репортаже.
3: Пакет финансовой поддержки для объединяющихся примарий включает три вида стимулов. Первый предназначен для подготовки технической документации для инфраструктурных проектов и модернизации государственных услуг. Он составит от 400 тысяч до миллиона леев, в зависимости от численности населения, решившихся на слияние городов и сел. На сегодняшний день 104 примарии, начавшие процесс добровольного объединения, уже подали заявки в государственную канцелярию, а 83 из них получили средства на свои счета. Второй вид поддержки предназначен для развития новых административно-территориальных единиц. Правительство увеличило его объем втрое. Примарии, завершившие процесс добровольного объединения, получат по 3000 леев на каждого жителя. Деньги будут выделяться через Министерство инфраструктуры, а реализацией проектов займутся агентства регионального развития.
8: Бани ворфи ориентас приоритар кетер проект, на кари продукт бенефичий пентру интряга унитати административ териториалы.
3: Средства прежде всего направят на проекты, которые принесут пользу всей объединенной административно-территориальной единице, не отдельным населенным пунктом. В приоритете строительство и модернизация систем водоснабжения, канализация очистных сооружений, ремонт местных дорог, улиц и мостов между селами в составе одной коммуны, развитие уличного освещения, повышение энергоэффективности общественных зданий, а также модернизация учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Третий вид поддержки предусматривает бюджетное финансирование новых примарий в течение 3 лет, начиная с 2028-го, после проведения местных выборов. Его размер составит от 500 тысяч до 2 миллионов леев, в зависимости от численности населения. Эти меры предусмотрены только для населенных пунктов, которые объединились добровольно. Административно-территориальная реформа стартовала в начале 2026 года.
1: Больше 12 тысяч бюджетных мест открыто в этом году для выпускников гимназии, которые решили получить профессию. Приемная кампания идет в 79 колледжах и училищах. Подать документы можно как лично, так и онлайн через платформу e-Admitere.
3: В Центре передового опыта в строительстве в этом году

0: Necesară susținерea пробы de aptitudini.
1: Для ряда специальностей в центре действует дуальная форма обучения. Будущие дорожники, специалисты по газо-, тепло- и вентиляционным системам, а также технологи деревообработки совмещают теорию с практикой в современных лабораториях и на предприятиях-партнерах.
2: Aici suntem într-un atelier recent realizat.
1: Мы находимся в новой мастерской, оборудованной для подготовки специалистов по газоснабжению, вентиляции и теплоснабжению. Это зона, где установлены различные виды воздуховодов, чтобы студенты могли познакомиться с ними на практике.
2: Copiii se poate exersa și poate cunoaște diferite modele de sisteme și canale de ventilare.
1: В столичном экологическом колледже в этом году доступно более 350 мест, в том числе 112 бюджетных. Ландшафтный дизайн. Почему именно эта специальность? Мне нравится рисовать, и я давно этим увлекаюсь. Я выбрал развитие и благоустройство территории, мне это близко. Иногородним студентам колледж предоставляет места в общежитиях. Стоимость проживания 3500 лей в год.
3: Numai la noi sunt unele programe, cum ar fi gospodărirea și protecția apelor, serviciile antiincendiare.
1: Только у нас можно получить профессию специалиста по охране водных ресурсов, по пожарной безопасности или метеоролога. Все они востребованы на рынке труда. Но сейчас самый большой интерес у абитуриента вызывает туризм и специальность гида.
3: На момент есть туризм и гиду де туризм.
1: Первый этап приемной кампании в колледжах и центрах передового опыта продлится до 9 августа, а в профессиональных школах до 16.
4: В Кишиневском аэропорту приняли временные меры, чтобы разгрузить зал ожидания в пиковый сезон. Теперь пассажиры могут ждать посадки в автобусы, которые доставляют их к самолетам в павильонах на улице. Обошлось это почти в 1 000 000 леев. Путешественники нововведение оценили, но говорят, что без расширения терминала проблему не решить. Такое обещание власти дали еще прошлым летом.
1: До сих пор пассажиры ждали в автобусе, пока остальные проходили контроль. Выходить было нельзя, даже если стояла жара, процедура затягивалась. Теперь ждать можно под навесом, где одновременно могут разместиться около 200 человек. Такие зоны широко используются в международных аэропортах для более эффективной организации пассажиропотока в пик сезона. Правда, в Кишиневском аэропорту навес установили только в начале августа, после 2 летних месяцев, когда терминал работал с максимальной нагрузкой.
5: Конечно, нужно, потому что солнце палит, сейчас жарко. Очень комфортно, очень хорошо.
6: Я читал в интернете. Очень жарко. Очень было жарко, сейчас еще будет еще жарче. Поэтому это правильное решение.
1: Летом, когда температура поднимается до 35-40 градусов, это отличное решение, особенно для маленьких детей и пожилых людей. Но надеемся, что изменения продолжатся. Аэропорт нужно расширять. Сейчас он слишком тесный и перегруженный. В ближайшие дни павильоны оборудуют кондиционерами. Это временное решение. В ноябре их демонтируют, чтобы начать работы по расширению терминала. Если говорить о реконструкции, то тендер уже проведен. Стоимость работ составит около 170 миллионов леев. Расходы на обустройство этой зоны еще уточняются, но они не превысят 1 000 000 леев. Пассажиропоток высокий именно в этот период, до октября. Установку павильонов и расширение терминала полностью профинансируют за счет собственных доходов аэропорта. Кишиневский аэропорт изначально проектировался для обслуживания 800 пассажиров в час. Сейчас пассажиропоток приближается к 2000. Только в июне аэропорт обслужил 716 тысяч пассажиров, почти на 100 тысяч больше, чем за тот же месяц прошлого года.
4: Напомню основные события минувших дней.
7: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: В Молдове существует риск перебоев с электроснабжением, предупредил министр энергетики Дурин Джунгиету. Между тем, Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила меры экономии из-за снижения уровня Днестра и энергетических кризисов. В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Правительство выделит примариям, решившимся на добровольное объединение, в общей сложности 6,5 миллиардов леев. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня вечером электроэнергетическая система Республики Молдова вновь сталкивается с дефицитом более чем 300 мегаватт-час электроэнергии. Национальный орган по неподкупности проверит имущество бывшего депутата ПАС Александра Трубки. Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе отказал в предоставлении ракет-перехватчиков для «Патриот». Высший антикоррупционный суд сейчас определяет меру пресечения в отношении экс-вице-премьера и бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной по подозрению на БУ и САП. Подробности в выпуске. Срочная новость. В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2». Полиция сообщает, что за пределами населенного пункта Велень в Кагульском районе были обнаружены многочисленные фрагменты беспилотного летательного аппарата. По результатам предварительного осмотра найденных обломков, анализа конструктивных особенностей, использованных при изготовлении материалов, а также выявленных маркировок, специалисты установили, что речь идет о беспилотнике типа «Герань-2». Все обнаруженные фрагменты и другие имеющие значение объекта задокументированы и изъяты для проведения необходимых экспертиз. Специалисты взрывотехнической службы полиции продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств происшедшего. Сегодня вечером электроэнергетическая система Республики Молдова вновь сталкивается с дефицитом более чем 300 мегаватт-час электроэнергии в период с 18.00 до 21.00. Власти прилагают все усилия для обеспечения страны необходимой энергией и будут использовать в том числе механизмы аварийного энергосбережения для поддержания стабильности системы. Тем не менее, сегодня вечером добровольное сокращение потребления каждым из нас может сыграть решающую роль. Власти Молдовы и Украины начали использовать стратегические запасы Новоднестровского водохранилища. К такому соглашению стороны пришли в ходе экстренного рабочего визита в Украину министра окружающей среды Молдовы Георгия Хаждера и группы технических специалистов. Министр окружающей среды Георгий Хаждер вместе с группой специалистов совершил рабочий визит в Украину, где были обследованы несколько критических участков Днестра. В ходе поездки специалисты оценили уровень воды, расход реки и состояние запасов Днестровского водохранилища в Новоднестровске на водозаборных станциях Хотин вблизи города Галич, расположенного выше по течению Днестра. Стороны обсудили гидрологические прогнозы, возможные сценарии развития ситуации и меры, которые предстоит принять для снижения существующих рисков. Национальный орган по неподкупности проверит имущество бывшего депутата ПАС Александра Трубки. Это решение было принято после расследования журналистов, в котором говорилось о его многомиллионных инвестициях в проекты жилой недвижимости и источниках их финансирования. Во время исполнения депутатских полномочий Александр Трубка инвестировал в строительство жилого комплекса из почти 400 квартир и коттеджного поселка в коммуне Трушень. В расследовании также фигурирует бывший депутат ПАС и кум Трубки Виорел Бар, бывший директор агентства публичной собственности Роман Кожухарь, а также предприниматель Михай Поп, который, по данным журналистов, пожертвовал партии ПАС более 600 тысяч леев во время последних парламентских выборов. Сам Трубка подчеркивает, что все инвестиции являются законными и финансировались за счет кредитов, задекларированных пожертвований и доходов от инвестиций. Задержанный за взятку чиновник АИПа задекларировал 100 тысяч евро доходов со свадьбы руководителем управления авансовых выплат агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве АИПа, задержанным сотрудниками НЦБК, оказался Штефан Еремия. Чиновник работает в структуре АИПа несколько лет и занимает одну из руководящих должностей в учреждении, сообщает Реалитате. Еремия подозревается в том, что требовал и получил 130 тысяч леев за содействие в одобрении сельскохозяйственных субсидий. Его супруга Юлиана Еремия также работает в агентстве и занимает должность заместителя руководителя управления прямых выплат. Во время обысков у Еремии были обнаружены и изъяты 2,5 миллиона леев. В августе налоговая проверит такси, рестораны, рынки и онлайн-торговлю. Государственная налоговая служба сообщила, что в августе проведет оперативные налоговые проверки в сферах с повышенным риском налоговых нарушений и в сезонных видах деятельности. В первую очередь проверки затронут торговлю и услуги через онлайн-платформы, розничную торговлю, пассажирские автомобильные перевозки, включая такси, предприятия сферы хорика, торговлю и оказание услуг на рынках, продажу безалкогольных напитков и пива, табачной продукции, а также услуги по физической реабилитации. По данным ГНС, проверки будут проводиться без предварительного уведомления. Особое внимание инспекторы уделят выдаче кассовых чеков при расчетных наличными, правильности и полноте декларирования доходов, а также наличию документов, подтверждающих законное происхождение товаров. По предварительным данным ГНС, в июле было проведено около 830 оперативных налоговых проверок, в ходе которых в ходе 500 случаев были выявлены нарушения законодательства. По итогам проверок были применены налоговые санкции на сумму 2 миллиона 300 тысяч леев. Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе отказал в предоставлении сотен дополнительных ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times, пишет «Европейская правда». По информации от осведомленных собеседников, Трамп на встрече с Зеленским в овальном кабинете на прошлой неделе отклонил его просьбу о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для «Патриот» перед зимой. По словам источников, Трамп объяснил это дефицитом перехватчиков в запасах США и сказал, что они сейчас нужны для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и ближневосточных союзников в рамках войны с Ираном. При этом глава Пентагона после сообщений в СМИ о значительном истощении запасов перехватчиков для систем «Патриот» и «ТААТ» назвал это ложной информацией и обвинил журналистов в распространении фейков. По информации CNN, американские военные за время кампании против Ирана израсходовали около 80% ракет-перехватчиков для ТААТ и около 65% для Патриот. А Зеленский предположил, что Украине не дают ПВО, чтобы была сговорчивей. Европейский союз направит Украине 1 миллиард 400 миллионов евро из замороженных активов России. Денежные средства пойдут на оборону. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна заплатить за разрушение, которое нанесла. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что средства от ЕС уже направляются Украине. Антикоррупционные учреждения Украины, НАБУ и САП, объявили новое подозрение Ольге Стефанишиной. В настоящее время Высший антикоррупционный суд определяет меру пресечения в отношении Стефанишиной. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура объявили новое подозрение бывшему вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции и бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Америки Ольге Стефанишиной. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на источники. По данным собеседников, в настоящее время Высший антикоррупционный суд выбирает Стефанишиной меру пресечения. Отмечается также, что защита экс-посла попросила проводить заседание в закрытом режиме. При взрыве автомобиля под Екатеринбургом ранен гендиректор завода по производству дронов «Упырь», сообщает Euronews. Мерседес Владимира Ткачука взорвали в поселке Большой Исток. Водитель автомобиля погиб на месте, сам бизнесмен был госпитализирован в тяжелом состоянии. Покушение на бизнесмена также подтвердили лояльные российским властям издание «Коммерсант», госинформагентство ТАСС. Он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь, цитирует ТАСС собеседника в оперативных службах. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мирное соглашение в США содержит выгодные для Ирана условия. Таким образом, Иран может получить частичный контроль над Ормузским проливом. Об этом сообщает Reuters. Предложенное соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. По словам высокопоставленного иранского чиновника, Иран добивался взимания сбора в размере от 5 до 7% от цены грузов с судов в Ормузе. Оман обсуждал меньшие сборы, около 3%. Другой информатор говорит, что переговорщики Персидского залива настаивают на инспекции судов по странам региона и добровольности пожертвований за проход по Ормузу. Высокопоставленный иранский источник заявил, что актуальный текст соглашения предусматривает контроль Ирана над судами, направляющимися в Персидский залив через Ормуз. Но нет договоренности о роли Ирана относительно судов, что идут в противоположном направлении. Американские чиновники неоднократно настаивали на том, что они никогда не примут никакой договоренности о контроле Ирана над Ормузским проливом. И о погоде. Завтра, 6 августа, переменная облачность, ветер восточный, слабый, на севере кратковременные дожди. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 35 до плюс 38 градусов, ночью от плюс 17 до плюс 22 градусов. В Кишинеу днем плюс 36, ночью плюс 20 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.

0: află și mai multe tipuri de drone fabricate în China. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele băncii centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului Uniunii Europene. Astfel, 95% din fonduri vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor acordate Kievului de Uniunea Europeană și statele G7, iar 5% vor fi direcționate către Facilitatea Europeană pentru Pace, destinată necesităților militare și de apărare. Comisia Europeană amintește că utilizarea acestor venituri este permisă din anul 2024, iar din decembrie 2025 este interzisă pe termen nedeterminat returnarea activă nivelor imobilizate ale băncii centrale a Rusiei către Federația Rusă. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 6 august se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Коротко о главном с Анной Чухненко.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. В Молдове существует риск перебоев с электроснабжением, предупредил министр энергетики Дурин Джунгиету. Между тем, Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила меры экономии из-за снижения уровня Днестра и энергетических кризисов. В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Правительство выделит примариям, решившимся на добровольное объединение, в общей сложности 6,5 миллиардов леев. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
2: Коротко о главном с Анной Чухненко.
3: В Молдове существует риск перебоев с электроснабжением, предупредил министр энергетики Дурин Джунгиету. По его словам, с 9 до 11 вечера в энергосистеме Молдовы прогнозируется дефицит 130 мегаватт-часов. Энергоком и другие операторы уже закупили максимально возможные объемы электроэнергии на региональном рынке и при необходимости задействуют механизмы аварийной помощи. Но если покрыть дефицит не удастся, возможно отключение. Министерство энергетики призывает экономить, выключить лишнее освещение, перенести использование стиральных машин и другой энергоемкости. Техники. Особенно это касается кондиционеров. Их просят включать только при острой необходимости. Кроме того, гражданам рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны и подготовить фонарики. Между тем, Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила меры экономии из-за снижения уровня Днестра и энергетических рисков. В Молдове будут отключать фонтаны и подсветку по вечерам, а фермеры смогут поливать поля только ночью. Подробности в следующем материале.
4: Жители Молдовы призывают экономить свет и воду из-за маловодья Днестра и обмеления Дуная, которое угрожает электроснабжению региона. Для сокращения потребления с вечера до утра по всей стране будут отключать фонтаны, а также архитектурную и рекламную подсветку. Освещение в госучреждениях и торговых центрах сократят как минимум на 30%. Крупные предприятия перенесут наиболее энергоемкие процессы на часы, когда нагрузка на энергосистему ниже. При этом жителям многоэтажек рекомендуют не пользоваться лифтами утром и вечером в часы пик, чтобы не застрять в случае перебоев с электроснабжением. Также власти обещают ускорить подключение систем накопления энергии, солнечных и ветровых электростанций. Для защиты водных ресурсов забирать воду из Днестра для орошения можно только с 9 вечера до 6 утра. Приоритет получат садоводческие хозяйства. Промышленные предприятия, работа которых не относится к жизненно важной, должны сократить потребление воды как минимум на 20%. В то же время питьевую воду и воду из рек и озер теперь нельзя использовать для наполнения бассейнов, мытья улиц и тротуаров. Власти также подготовят резервные источники, усилят контроль качества, а при необходимости организуют подвоз воды в случае случае перебоев. Напомним, на прошлой неделе Украина уменьшила сброс Днестровского водохранилища в Днестр из-за снижения притока, которое вызвано недостатком осадков в Карпатах и жарой. В Румынии из-за обмеления Дуная остановили один из двух энергоблоков АЭС «Черноводы». Компания «Нуклеар Электрика» сообщила о закупках электроэнергии из Украины при содействии молдавского энергокома. Импорт должен компенсировать возникший дефицит и снизить нагрузку на энергосистему. В Минэнергетике Молдовы накануне предупредили, что наша страна импортирует около 60% необходимой электроэнергии, и две трети этого объема поступает из Румынии. Рост цен на региональном рынке оказывает давление на стоимость закупок. Если электроэнергия на бирже продолжит дорожать, это может отразиться на тарифах для конечных потребителей.
3: Уровень воды в Днестре в ближайшие дни может снизиться еще на 10-15 сантиметров. Об этом сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер со ссылкой на прогноз молдавской гидрометеослужбы. Напомню, в конце прошлой недели было принято решение о сокращении сброса с Новоднестровского водохранилища до 85 кубометров в секунду. По словам министра, уровень воды в самом водохранилище за сутки снизился еще на 6 сантиметров. За месяц он упал более чем на метр из-за малого количества осадков в Карпатах и засухи. Министр предупредил, что если уровень воды в Новоднестровске достигнет критической отметки, объем сброса придется сократить до уровня притока, который сейчас составляет чуть больше 40 кубометров в секунду. Тем временем правительство передало Кишиневскому водоканалу еще 4 мотопомпы для водозаборной станции «Вадлуйвода». Их общая производительность составляет 4000 кубометров в час. Тем временем примар Кишинев Ион Чебан предупредил, что до среды в столице будут отрабатывать действия на случай проблем с поставками. В Румынии ищут способы справиться с энергетическим кризисом. Военные подорвали скалу, чтобы частично перенаправить течение Дуная и обеспечить водой единственный работающий сейчас энергоблок АЭС «Черноводы». Ситуацию осложняет новая волна жары. Власти призывают всех сократить потребление электроэнергии. Исполняющий обязанности премьер-министра Илье Блажан собрал руководителей 80 крупнейших промышленных предприятий, чтобы обсудить варианты снижения нагрузки на энергосистему в часы пик. Подробности в следующем материале.
5: Для начала румынские власти предлагают добровольно сократить потребление электроэнергии с 6 до 9 вечера. Если этого окажется недостаточно, в часы пик могут ограничить снабжение крупных предприятий. В худшем случае отключения могут коснуться рядовых граждан. Пока же местные власти, например, в Ясах и Текуче, просят людей по возможности экономить электричество. Чтобы не останавливать АЭС «Черновода» полностью, румынские военные взорвали скалу для корректировки течения Дуная. Скалу Пыржуая удалось разрушить лишь со второй попытки. Для этого использовали около 100 килограммов взрывчатки. Цель операции – перенаправить больше воды в рукав старого Дуная. Подрыв – это первый шаг. Параллельно с этим начинаются работы по углублению русла, которые тоже помогут обеспечить расход воды, необходимый для работы второго энергоблока. АЭС «Черноводы» обеспечивает около 20% выработки электроэнергии в Румынии. После остановки первого энергоблока на прошлой неделе собственное производство электроэнергии сократилось примерно на 10%. По прогнозам, в ближайшие дни расход воды в Дунае на входе в Румынию приблизится к самому низкому уровню с 1985 года. Как минимум до пятницы по всей стране сохраняются предупреждения о жаре. Местами ожидается до плюс 41 градуса. Это одно из немногих, если не единственное решение, которое у нас есть на данный момент. У нас будет шанс пережить со вторым энергоблоком эти две напряженные недели. С 1 по 15 августа, которые, как мы предполагаем, будут сложными. В Венгрии на единственной в стране АЭС ПАКШ работает лишь одна турбина. По словам премьер-министра Петра Мадзера, впереди ожидается 5 самых сложных дней. Ранее он сообщал, что станция, которая обеспечивает почти половину электроэнергии, может быть остановлена, если уровень воды продолжит снижаться. Дунай мелеет на фоне продолжительной жары и засухи в Европе. В Болгарии на обнаружившемся дне реки нашли останки шерстистого мамонта. Исследователи обнаружили нижнюю челюсть, бивни, лопатку, несколько ребер и другие фрагменты костей.
4: новостей. В Сербии возле Прахова над водой показались затонувшие немецкие военные корабли времен Второй мировой войны. Также в Сербии из-за маловодья Дуная может приостановить работу единственный НПЗ. В Германии упал уровень воды в Рейне. Местами он опустился до отметки 18 сантиметров. И это исторический минимум. Власти отмечают, что в этом году критический момент наступил очень рано, в разгар лета, а не осенью. Рекордное обмеление поставило под угрозу грузовые перевозки.
3: Энергетический кризис в Румынии уже начинает сказываться на Молдове. Мы импортируем около 60% необходимой электроэнергии, и 2/3 этого объема поступает из соседней страны. Рост цен на региональном рынке уже оказывает давление на стоимость закупок. По словам государственного секретаря Министерства энергетики Дорина Жунгиету, если электроэнергия на бирже будет дорожать и дальше, это отразится на тарифах для конечных потребителей.
6: Перевода DCR, внутри УРАОПС, предыдущий, доузы штрей.
7: Каждый день с 6 до 11 вечера существует риск, что страну не удастся в полной мере обеспечить электроэнергией. Кроме того, именно в этот период стоимость электроэнергии будет значительно выше. Есть вероятность, что электроэнергия подорожает? Безусловно. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить страну. Отключения станут крайней мерой, только если не удастся обеспечить трансграничные перетоки между энергосистемами, поскольку здесь тоже есть риски.
3: В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые цены. Когда они вступят в силу, жители столицы будут платить за кубометр 20 леев 66 банов вместо 18 леев 62 банов. Детали в следующем материале.
4: Согласно решению НАРЭ, которое вступит в силу после публикации в официальном мониторе, кубометр питьевой воды в Кишиневе подорожает с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов. Соответственно, это на 1 лей 4 бана больше, чем сейчас. На 1 лей вырастет тариф на канализацию до 6 леев 63 банов за кубометр. За август потребители получат счета, в которых будут применены и старые, и новые цены. Многие жители столицы говорят, что им станет сложнее покрывать все расходы, но отмечают, что в районах водоснабжение еще дороже.
8: Для нас, пенсионеров, которые проработали 46 лет в государственном секторе и получили совсем небольшую пенсию, это, конечно, дорого. Как-нибудь справимся. В районах цены еще выше, так что ничего страшного. Будем экономить, как и раньше. Все как обычно. Это чрезмерное подорожание. Бедные старики, вы видели их? У них пенсия 3-4 тысячи леев. Конечно, мы не согласны с подорожанием. Будет тяжело справиться с этим, но выбора нет. Мы должны как-то выживать. Будем по-прежнему мыться, заботиться о себе. Просто это будет обходиться дороже, и нам придется сократить другие расходы.
9: Я против того, чтобы увеличивать тарифы на воду. Я не знаю, как буду справляться с этим делом, но, во всяком случае, с этим нужно бороться. Это недопустимо, чтобы так было.
4: По сравнению с другими районами, здесь дешевле. В Аргееве, кажется, дороже 30 леев. Я из Флорешты, и у нас еще 10 лет назад стоило 25 леев за кубометр. Нам не нужно поливать помидоры, как в селах. Я считаю, что это разумно и вполне нормально изменить тариф, потому что водоснабжение и в целом эти услуги требуют улучшения. Если для этого потребуются более значительные вложения наших средств, то пусть так и будет. В предыдущий раз тарифы на воду и канализацию в Кишиневе повышали в марте прошлого года. Тогда вода подорожала более чем на 2 лея за кубометр, а канализация почти на 1,5 лея.
3: Депутаты Народного собрания Гагаузии провели заседание в полном составе после того, как в минувшую пятницу не было кворума. На повестке 6 вопросов, в том числе касающиеся поправок к проекту закона о внесении изменений в избирательный кодекс Молдовы, а также декларация НСГ о защите конституционного статуса автономии. Напомню, ранее в Камрате раскритиковали принятые парламентом поправки, меняющие правила проведения выборов в Гагаузии. Власти автономии назвали документ вмешательством в свои полномочия и заявили о намерении добиваться его пересмотра. Все подробности узнаем из беседы моей коллеги с нашим корреспондентом в Камрате Петром Гарчу.
10: Самый первый вопрос у меня к тебе как раз по первому вопросу в повестке, да, а именно об утверждении поправок Народного собрания Гагаузии к проекту закона о внесении изменений в избирательный кодекс Молдовы. И он вызвал дебаты среди депутатов. Вот расскажи, какие именно моменты вызвали споры и о чем в итоге договорились?
11: Всего более 10 поправок, которые предлагает Народное собрание Гагаузии. На самом деле, надо отдать должное их оптимизму, потому что они предложили поправки, не только связанные с региональными выборами автономии, да, в избирательный кодекс Молдовы, но предложили и поправки в целом. Выборы национальные. И тут, конечно, будет интересно понаблюдать, какие из этих предложений будут приняты, какие нет. Если говорить о самих поправках, то наиболее важные, во-первых, депутаты предлагают отменить вариант того, чтобы обязательно знание румынского языка для башкана Гагаузии. То есть парламент в первом чтении принял эту норму, депутаты предлагают перед вторым чтением убрать эту норму. Кроме того, вот дебаты и сегодня в том числе были по вопросу того, как формировать Центральный избирательный совет Гагаузии. То есть Народное собрание Гагаузии предлагает, я очень надеюсь, что не ошибусь, потому что там довольно такая сложная формула, да, и она новая. Народное собрание предлагает 4 представителя от себя, то есть 4 они предложат от себя, но вопросы сегодня возникли, там получается, что один из этих 4 представителей должен будет идти от неправительственных организаций из Гагаузии, которые работают в сфере вот избирательного права. И там как раз и был вопрос, а какие вообще это общественные организации в автономии вот работают в этой сфере? Потому что, может быть, их вообще нет, а может быть, их слишком много. Но в итоге из спора я понял, что в любом случае последнее слово будет за Народным собранием Гагаузии, и они уже будут решать, как, даже если, допустим, НПО предложат 5 человек, да, то есть они рейтинговым голосованием должны будут выбрать одного. Но, опять же, это пока только предложение. И это только в том случае, если парламент согласится на условия. Значит, 4 от Народного собрания, 1 кандидат будет от исполкома, 3 человека от ЦИК Молдовы и 1 от судебных инстанций. В чем отличие от того варианта, который принят в первом чтении? ЦИК Молдовы и, соответственно, депутаты парламента, они предложили немножко другой вариант. 2 кандидата от Народного собрания, 2 от судебных инстанций и все остальные от парламентских фракций, то есть тех партий, которые входят в парламент, ну, соответственно, у кого больше мандатов в парламенте, тот и сможет больше предложить кандидатов. То есть это вот такое вот различие. Из того, что еще довольно интересно, депутат Народного собрания предлагает в избирательном кодексе внести такое понятие, как региональный референдум. Сейчас в избирательном кодексе Молдовы его нет. Он был в местном избирательном кодексе автономии, который, ну, можно сказать, что уже утратил свою силу, по сути. Соответственно, этот документ будет направлен в парламент Молдовы.
10: Петр, ты знаешь, возвращаясь вот к моменту спора касательно гражданского общества, да, то, что нужно будет выбрать все-таки представителя для Центрального избирательного совета Гагаузии, если я не ошибаюсь, это уже правильно запомнила, Георгий Лечо, вице-спикер, он не смог назвать точное количество, да, организаций, которые работают в Гагаузии, но при этом уже спикер Валентин Гайдаржи, он пообещал выбрать самого достойного кандидата. Правда, по каким критериям будут выбирать, непонятно.
11: Опять же, если парламент Молдовы примет вот это вот формулу утверждения ЦИС Гагаузии.
3: Правительство выделит примариям, решившимся на добровольное объединение, в общей сложности 6,5 миллиардов леев. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию госуслуг и укрепление административного потенциала новых административно-территориальных единиц. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу. По последним данным, около 85% примарий страны уже начали процесс добровольного объединения, а почти половина из них приняла окончательное решение. Подробности в следующем репортаже.
7: Пакет финансовой поддержки для объединяющихся примарий включает 3 вида стимулов. Первый предназначен для подготовки технической документации для инфраструктурных проектов и модернизации государственных услуг. Он составит от 400 тысяч до миллиона леев, в зависимости от численности населения, решившихся на слияние городов и сел. На сегодняшний день 104 примарии, начавшие процесс добровольного объединения, уже подали заявки в государственную канцелярию, а 83 из них получили средства на свои счета. Второй вид поддержки предназначен для развития новых административно-территориальных единиц. Правительство увеличило его объем втрое. Примырии, завершившие процесс добровольного объединения, получат по 3000 лейв на каждого жителя. Деньги будут выделяться через Министерство инфраструктуры, а реализацией проектов займутся Агентство регионального развития.
12: Бани vor fi orientați prioritar către proiectele care produc beneficii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.
7: Средства прежде всего направят на проекты, которые принесут пользу всей объединенной административно-территориальной единице, а не отдельным населенным пунктам. В приоритете строительство и модернизация систем водоснабжения, канализация очистных сооружений, ремонт местных дорог, улиц и мостов между селами в составе одной коммуны, развитие уличного освещения, повышение энергоэффективности общественных зданий, а также модернизация учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Третий вид поддержки предусматривает бюджетное финансирование новых примырий в течение 3 лет, начиная с 2028-го, после проведения местных выборов. Его размер составит от 500 тысяч до 2 миллионов леев в зависимости от численности населения. Эти меры предусмотрены только для населенных пунктов, которые объединились добровольно. Административно-территориальная реформа стартовала в начале 2026 года.
13: Больше 12 тысяч бюджетных мест открыты в этом году для выпускников гимназии, которые решили получить профессию. Приемная кампания идет в 79 колледжах и училищах. Подать документы можно как лично, так и онлайн через платформу e-Admitere.
7: В Центре передового опыта в строительстве в этом году готовы принять более 450 студентов. Здесь можно получить профессию строителя, архитектора, дизайнера интерьеров или освоить реставрацию исторических зданий. Я вижу для себя много возможностей для развития в будущем и начать карьеру можно уже в молодом возрасте. Выбрала дизайн интерьера. Архитектура. Решила уже давно. Я год прожила в Франции, и именно там эта профессия меня по-настоящему заинтересовала. Все абитуриенты подают документы, в последний день составляется общий рейтинг. Кандидатов распределяют по среднему конкурсному баллу. Если, например, на специальность выделено 8 бюджетных мест, их получают первые 8 человек в списке. Для поступающих на архитектуру и дизайн интерьера также предусмотрен творческий конкурс. Для ряда специальностей в центре действует дуальная форма обучения. Будущие дорожники, специалисты по газо-, тепло- и вентиляционным системам, а также технологи деревообработки совмещают теорию с практикой в современных лабораториях и на предприятиях-партнерах. Мы находимся в новой мастерской, оборудованной для подготовки специалистов по газоснабжению, вентиляции и теплоснабжению. Это зона, где установлены различные виды воздуховодов, чтобы студенты могли познакомиться с ними на практике. В столичном экологическом колледже в этом году доступно более 350 мест, в том числе 112 бюджетных. Ландшафтный дизайн. Почему именно эта специальность? Мне нравится рисовать, и я давно этим увлекаюсь. Я выбрала развитие и благоустройство территории, мне это близко. Иногородним студентам колледж предоставляет места в общежитиях. Стоимость проживания 3500 леев в год. Только у нас можно получить профессию специалиста по охране водных ресурсов, по пожарной безопасности или метеоролога. Все они востребованы на рынке труда. Но сейчас самый большой интерес у абитуриентов вызывает туризм и специальность гида. Первый этап приемной кампании в колледжах и центрах передового опыта продлится до 9 августа, а в профессиональных школах до 16.
13: В Кишиневском аэропорту приняли временные меры, чтобы разгрузить зал ожидания в пиковый сезон. Теперь пассажиры могут ждать посадки в автобусы, которые доставляют их к самолетам в павильонах на улице. Обошлось это почти в 1 000 000 леев. Путешественники нововведение оценили, но говорят, что без расширения терминала проблему не решить. Такое обещание власти дали еще прошлым летом.
7: До сих пор пассажиры ждали в автобусе, пока остальные проходили контроль. Выходить было нельзя, даже если стояла жара, процедура затягивалась. Теперь ждать можно под навесом, где одновременно могут разместиться около 200 человек. Такие зоны широко используются в международных аэропортах для более эффективной организации пассажиропотока в пик сезона. Правда, в Кишиневском аэропорту навес установили только в начале августа, после 2 летних месяцев, когда терминал работал с максимальной нагрузкой.
14: Конечно, нужно, потому что солнце палит, сейчас жарко, очень комфортно, очень хорошо.
15: Я читал в интернете, очень жарко, очень было жарко, сейчас еще будет еще жарче, поэтому это правильное решение.
16: Летом,
7: когда температура поднимается до 35 40 градусов – это отличное решение, особенно для маленьких детей и пожилых людей. Но надеемся, что изменения продолжатся. Аэропорт нужно расширять. Сейчас он слишком тесный и перегруженный. В ближайшие дни павильоны оборудуют кондиционерами. Это временное решение. В ноябре их демонтируют, чтобы начать работы по расширению терминала. Если говорить о реконструкции, то тендер уже проведен. Стоимость работ составит около 170 миллионов леев. Расходы на обустройство этой зоны еще уточняются, но они не превысят миллиона леев. Пассажиропоток высокий именно в этот период, до октября. Установку павильонов и расширение терминала полностью профинансируют за счет собственных доходов аэропорта. Кишиневский аэропорт изначально проектировался для обслуживания 800 пассажиров в час. Сейчас пассажиропоток приближается к 2000. Только в июне аэропорт обслужил 716 тысяч пассажиров, почти на 100 тысяч больше, чем за тот же месяц прошлого года.
3: Напомню основные события минувших дней.
2: Коротко о главном с Анной Чухненко.
3: В Молдове существует риск перебоев с электроснабжением, предупредил министр энергетики Дурин Джунгиету. Между тем, Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила меры экономии из-за снижения уровня Днестра и энергетических кризисов. В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Правительство выделит примариям, решившимся на добровольное объединение, в общей сложности 6,5 миллиардов леев. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.